Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: аяклан уруштуру бичей.
1: Помни, кто ты, помни, откуда. Слушай радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
0: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Радио «Прибой». Энергия эфира. Реклама на радио. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: цех.
1: Радио Прибой.
0: Прибой. Реклама.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Даргинская поговорка.
8: «Олмагдеш, орцлис осисхей».
9: Дружбу за деньги не купишь.
7: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: нужно на аэродром. Кто-то из нас летит в Ленинград.
1: А ты не помнишь, кто из нас летит?
0: Нет. Пойдем простым логическим ходом.

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе побеждать!
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Слово, которое хочешь сказать сегодня, лучше сказать завтра.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробудит.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть.

Хавадир гарбида хайкаранде дон, вачедон, вачедон.

0: Реклама на радио.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок. .нет.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: Ну что, друзья, приветствую вас на волне любимой радиостанции «Прибой». Сегодня у нас 30 августа, это последний воскресный день этого уходящего лета 2026 года. С чем, может быть, с сожалением я вас, ну, не поздравляю, но, по крайней мере, отмечаю этот момент. Будем встречать осень, осень золотую и, конечно, с хорошим настроением. Ну, а у нас, раз день воскресный, значит, будем отдыхать. Поэтому чудесного вам воскресного дня, настроения хорошего, тепла, уюта, ну и, конечно, лучшей музыки. У микрофона Зухра Камалова. До 14 мы вместе.

В великой игре, которая зовется жизнью, самыми несчастными оказываются те, кто боятся рискнуть и стать счастливыми. Я не могу без тебя, Катя Лель, в эфире радиостанции «Прибой». И если есть на свете что-то такое, чем мы дорожим больше всего, не пытаемся его удержать, и это самое правильное. Либо оно само к нам вернется, чтобы остаться с нами навсегда, либо не вернется, значит, с самого начала это было не наше. Ну, а что касается, друзья, смысла жизни, то я думаю, что август, наверное, для кого-то немного грустный месяц, потому как все мечтания, которые ты воплощаешь жизнь в начале года, приходится с ними расставаться. Ну, ничего, друзья, по крайней мере, есть такие периоды, которые позволяют нам понимать ценность того, что было. Кстати, а что будет? Будет то, что мы сегодня отмечаем, и об этом мы скажем в ближайшее время. Будет наше с вами общение, если вы отправите нам сообщение в приложении Макс или WhatsApp, или просто сообщением на номер 8988-290-1107. И новую песню в рубрике «Премьера» совсем скоро предложу.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
10: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Евгений Бакшиев, российский певец, музыкант, автор, песенник, продюсер, экс-солист легендарной дагестанской группы «Кинса», с новой работой в нашем эфире «Танцуй со мной» на даргинском языке. Друзья, надеюсь, вы не усидели на месте. Ну, а если вы только что проснулись, наверняка это была еще и зарядка, гимнастика, что полезно для здоровья. Ну, сегодня у нас день воскресный, многие, пренебрегая отдыхом, решают, ну, что-то дома убрать, привести в порядок. Ну и вот мы заглянули в календарь, что у нас 30 августа отмечается неофициальный праздник, день рождения электрического пылесоса. Почему выбрана эта дата, об этом в нашей рубрике.
1: Сколько полезного и необходимого придумали наши предки. Поговорим о вещах, которые нас окружают. Рубрика «История вещей» на радио «Прибой».
0: Дата выбрана не случайно, потому как в этот день, в 1901 году, английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут зарегистрировал патент на инновационный электрический пылесос, над созданием которого он трудился на протяжении долгих лет. Это открытие, конечно, наполнено экспериментами, поисками, и все начиналось с нуля, ведь до того момента в истории подобного устройства еще не было. Еще в детстве Хьюберту пришла необычная идея о создании агрегата, который был бы способен всасывать пыль. Бут постоянно наблюдал, как его мамочка тратит огромное количество сил на уборку. И вот первая версия пылесоса не была электрической. Домохозяйки называли устройство пыхтящим Билли, поскольку его работа сопровождалась громким шумом и требовала огромной силы для перевозки. Оригинальный пылесос был оснащен нефтяным двигателем. Для его перемещения использовали телегу и лошадей. Первый пылесос перед уборкой подкатывали вплотную к окну. Посредством длинного шланга воздушной струи производилась уборка помещений. Но, несмотря на свою громоздкость и специфичность использования, пыхтящий Билли обрел свою первую популярность в Лондоне. Вы знаете, первым VIP-клиентом будто стал Королевский двор. Нужно было пропылесосить огромный голубой ковер Вестминстерского аббатства перед коронацией Эдуарда VII. И после этого британская королевская чета с удовольствием демонстрировала техническую новинку гостям своего дворца Казиру Вильгельму, наследнику русского престола Николаю Турецкому, также султану Абдул-Хамиду, которые пришли в восторг и заказали такую же машину для своего дворца в Константинополе. Но это еще не все. Изобретатель, конечно, изобрел новый пылесос уже с электрическим мотором. Вот, изначально инженер вообще не собирался продавать пылесос. Он хотел продвигать услуги по уборке, но со временем изменил решение. И поэтому электрический пылесос получил всеобщее признание, применение после того, как его размеры были существенно уменьшены. А это рубрика...
1: Рубрика «История».

0: Радио Прибой. О погоде.
1: 10:31 показывают наши студийные. Друзья, что у нас творится за окном? Да, конечно, нелетная погода, многие скажут, и я с этим не могу не согласиться. Геомагнитное поле остается активным. Что касается Махачкалы, это уже 24 градуса. Днем нам обещают кратковременный дождь. Вечером тоже сохранится такая же дождливая погода. Ветер умеренный, юго-восточный, со скоростью до 7 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы. Волнение в море легкое, высота волн до 1 метра. Ну, а температура морской воды в Каспии 25 градусов. В Кизляре 27, также кратковременный дождь, но днем осадки более обильными вечером. Обильные вечером обещают нам облачную погоду. В Кизил-Юрте 20 и в Хасавюрте 25 градусов, также днем ожидается дождь. В Буйнакске 18, кратковременный дождь сменит дождь более обильный. Ветер легкий с северо-восточного направления. В Избербаше 24 градуса, также ожидается кратковременный дождь днем и вечером. И в Дербенте 24, также дождь. Ветер слабый западный, температура морской воды плюс 26.
0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
6: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе побеждать!
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Фестиваль Пульс – это музыкальный проект. Творчество относится к современной электронной инди-сцене. Это один из самых заметных треков 25 года. Но вы знаете, этот проект не останавливается на месте, потому как в апреле этого года тоже вышло хороший сингл. Ну, а что касается нашего эфира, мы не только не на месте, мы движемся дальше. Я напомню о том, что с 11 до 12 у нас будет ретро-час. Мы будем наслаждаться лучшими песнями 20-го столетия. Ну, а прямо сейчас музыкальный подарок.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Ну и чью же мечту мы будем исполнять прямо сейчас? Это, да, с помощью сообщений. Кстати, вы можете эти сообщения направить нам несколькими способами, вам доступными. Это и приложение Макс, и WhatsApp, и также просто сообщения. Конечно, целый час мы будем дарить вам подарки с 12 до 13 днем. Ну а прямо сейчас пришло нам сообщение славного города Кизел-Юрта. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хотим сегодня передать огромный привет работнику отдела образования города Кизел-Юрта Камалудину, а также его другу Мураду. Они сейчас направляются в Махачкалу, и пожелать им счастливой дороги. Мы знаем, что они любят аварские песни, поэтому подарите для них песню в исполнении Ажай Абакаровой «Утренняя звезда». Ну что, сделаем это с удовольствием. Я думаю, что Камалудин и Мурад сделали свои приемники погромче. Счастливой вам дороги, ребята. Ну а настроение пусть поднимет только лучшая музыка.

0: утренняя звезда Ажая Бакарова. Это музыкальный подарочек для Камалудина и Мурада, который направляется и в дороге. Счастливого вам пути. А еще есть у нас сообщение. Здравствуйте, любимое мое радио. Пишу я вам из Бабаюрта. Хочу передать салам моим любимым детям Атике, Мухаммаду и Кади, самому надежному, моему плечу, мужу Кадиеву. Я вас очень люблю, пишет автор сообщения. Счастливой вам дороги. Вы только уехали, а я уже скучаю. Поставьте, пожалуйста, любую зажигательную композицию в исполнении Мадины Манаповой. Ну что, сразу после рекламы, друзья, потанцуем.
1: Реклама.
2: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: слушай лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно ретро-час на радио «Прибой».
2: Друзья мои, перешли музыкальные границы музыкального часа и, конечно, ретро. Вообще-то сегодня самый потрясающий, удивительный, гармоничный день, потому что это день воскресенья. Он так уже пришел мягкими, неслышными шагами. Ну и пусть это будет день такой же особенный, необычный, интересным, напротив, дарящим нам блаженство, умиротворение. Самое главное, чтобы мы ощущали себя по-настоящему счастливыми каждую минуту. Поэтому хочется пожелать вам доброго, долгого, приятного воскресенья. А будем мы его продолжать с помощью воспоминаний, которые нам навевает музыка. Музыка – лучшие хиты 20-го столетия. И начну я сегодняшний час с этой замечательной песни. Она очень интересная. Музыку написал Давид Тухманов, слова Леонида Фадеева. Первое исполнение на конкурсе «Юрмала 87». Впервые эту композицию представил молодой певец из Красноярска Олег Бархатов. Выступление получилось удачным, и Тухманов решил включить композицию в репертуар группы «Электроклуб», художественным руководителем которой он тогда был. И вот чуть позже песня попала к Игорю Талькову. А как она попала? Тухманов попросил его сделать аранжировку. Именно Тальков добавил в песню запоминающийся проигрыш на аккордеоне. Это стало одной из фишек версии. Ну а после того, как Тальков записал студийную версию, песня получила широкую популярность. И вот в 87-м он исполнил ее на фестивале «Песня года». В этом же году трек вышел на пластинке «Электроклуба», ну а вскоре и на сольной пластинке самого Талькова. «Чистые пруды».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

воды, чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Песня народная «Кумыки», так она называется, Ринат Юсупов в нашей программе «Ретро». Совсем скоро, друзья, прозвучит и ваша любимая песня. Самое главное, нужно успеть нам отправить сообщение на, ну, в общем-то, платформу Макс, WhatsApp, и просто можно смс-очку на номер 8988-МТС-291-1007. В студии Зухра Камалова, продолжаю находиться в вашей компании. Друзья, и совсем скоро мы услышим группу «Сибры», Петра Гебрила, Юрия Антонова, Дако Асадулаева и не только.
1: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Такой Юсупа сейчас Адулаев, и вы слышали его в рубрике «Золотой хит Дагестана». Друзья, это дагестанский певец, игрок на пандуре, актер, заслуженный артист Дагестанской ССР, народный артист, также Дагестанской ССР. Вот, народом и музыковедами признан классиком аварской песни. Что ж, лучшая музыка звучит в нашем эфире. Напомню всем тем, кто к нам только что подключился, совсем скоро мы будем исполнять ваши музыкальные желания, пристрастия. Кому-то вы будете дарить эти песни, может быть, и для себя любимых. Ну и сделать это можно также в ретро-часе. Так что, друзья, дерзайте. 8-9-8-8-2-91-10-07. Ну а следующая композиция называется так: «Звездная ночь». Она тесно связана с переходом Юрия Шатунова от группы «Ласковый май» к сольной карьере. Песня была написана в 1992-м. В это время Шатунов уже покинул коллектив, что стало важным этапом его творческой эволюции. Его дебютное выступление с этой песней состоялось в конце 92-го года на проекте «Рождественские встречи». Это выступление стало дебютом для него как сольного исполнителя и показало, что он успешно нашел себя вне группы. А вот в сентябре также песня вышла в составе сольного альбома «Ты помнишь». Он был выпущен при поддержке студии Polygram Russia. Тогда был снят еще и видеоклип. Вот. А еще известные факты об этом клипе, потому как там снимается КамАЗ. Юрий Шатунов сам предложил включить в клип сцену с грузовиком. Изначально этот эпизод не планировался. Просто привезли КамАЗ. На нем необходимое для съемок оборудование. И Шатунов не растерялся, это предложил. Ну что, друзья, будем вспоминать о том, что было. Юрий Шатунов, Joy, группа «Браво». И не только.
1: Ретро-час на радио «Прибой».

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.
3: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане полдень.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Ну вот, друзья, наступила та самая программа, когда мы можем исполнять ваши заявки, делать вам приятное, а также с помощью ваших сообщений делать приятное еще кому-либо. В студии Зухра Камалова хочется пожелать вам сегодня приятного воскресного дня, чудесного отдыха, потому как это идеальное время для того, чтобы остановиться, подумать, передохнуть, перевести дыхание и просто жить, не бежать, не спешить, а вот так вот медленно проживать каждый момент, наслаждаясь покоем и тишиной. Конечно, завтра начинается новая рабочая неделя, завтра начинается новый учебный год, совсем скоро суета, ранний подъем с помощью будильника, и не хочется делать зарядку, но это будет завтра. Сегодня продолжается жизнь, которая называется «Жизнь настоящая в день выходной». И пусть ваш день будет именно таким. У микрофона Зухра Камалова, мы с вами, друзья, вспоминаем еще и спонсора программы «Желание ювелирный салон Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет Росювелир дарит красоту и радость своим клиентам.
0: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов Росювелир действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах Росювелир. Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети Росювелир и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Час желаний.
2: Для того, чтобы поучаствовать в программе и ваши сообщения, чтобы прозвучали в эфире, вам необходимо их отправить любым способом вам возможным, то, что у вас есть, ну, скажем, приложение Макс, WhatsApp или просто сообщение, самое главное, наш контактный. 8-988 МТС-291-1007, главное, успеет это сделать. И да, и начнем с первого сообщения. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишем мы вам из Махачкалы. Передаем большой привет всем, кто работает на радио, всем, кто слушает любимое радио. А еще хочу попросить песню для моей доченьки Абайки. Хочется пожелать ей скорейшего выздоровления. Сейчас она после серьезной операции, вся в гипсе, по пояс в гипсе. И хотелось бы ее порадовать. Включите, пожалуйста, песню в исполнении Динары Магомедовой «Ожидание».
3: Час желаний.

Все, есть такое дело. Передайте, пожалуйста, огромный привет всем, кто слушает радиостанцию «Прибой». А также я, пишет мамочка из Дербента. Зовут меня Русалина, пишет. Хочу передать привет моему моим сыновьям Исе и Мусе. И хочу пожелать им успехов и удачи в новом учебном году. А также хочу подарить им хорошую песню. Ну что ж, пусть счастье будет безупречным, а вера в чудо пусть всегда повсюду с вами будет. Да. Удачи, смеха, красоты, добра, везения, любви и добрых преданных друзей, чтоб жить вам было веселее.

вот у нас, друзья, продолжается программа. Это сегодня Мусалина из Дербента написала нам. И самое главное, передавала привет своим сыновьям Исе и

И Мусей пожелала им успехов и удачи в новом учебном году. Так, есть у нас еще вот такое сообщение. Ассаламу алейкум из Кирова. Прибой — самая лучшая радиостанция. Ну, хочется, конечно, ответить алейкум ассалам. Пишет вам Искандер. Хотел бы поблагодарить мою жену за бесценный подарок. Сыночка. И поставьте, пожалуйста, песню на ваше усмотрение на азербайджанском языке. Так, ну что я выбрала? Ну, например, есть композиция «Дорогая», именно так она называется, в исполнении Адалята Щукырова.

0: Это был у нас «Салам алейкум» из Кирова. И комплименты, конечно, радиостанции «Прибой». Адаля Чугуров. Это песня на азербайджанском языке «Дорогая» от Искандера, который хотел бы поблагодарить сегодня свою супругу за бесценный подарок, за сыночка. Так, это здорово, друзья, когда вы умеете благодарить, значит, это нежность в ваших чувствах, и пусть она продлится подольше. Итак, я к вам вернусь буквально через чуть-чуть.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
2: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшение компании «Персемпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
10: Час ваших желаний и капризов ежедневно на Радио Прибой. На Радио Прибой.
0: Продолжаем принимать ваши сообщения в приложении Макс, WhatsApp и просто смс-очки 8-988-291-1007. И следующее сообщение. Так, я так понимаю, что из Хивского района. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Вы самое четкое радио. О, вот знаете, с чего начать, да? Пишет: вам здоровье. Поставьте, пожалуйста, для моей жены Сабины и для доченьки Дианы песню в исполнении группы «Мирис» самую четкую, новую. Кстати, этой песни является «Приди, любимый». Вот. А также всему Хивскому району, а именно селение Кашкент, ассаламу алейкум, передайте, пожалуйста.
10: Час желаний.

0: «Среди любимой» — так называется композиция группы «Мерес». Кстати, прислал автор сообщения, который передал Хивскому району, селению Кашкента, салам алейкум, своей супруге Сабине, доченьке Диане. Зовут его Рустам. И, кстати, прислал нам фотографию, даже видео, подтверждающее, что слушает радиостанцию «Прибой». Ну что, счастливой дороги, будьте осторожны, не отвлекаемся от самого главного. Потому что внимание рассеянное. Но в любом случае, друзья, если даже не текстовое, то голосовое сообщение можно прислать в нашу программу 8-9-8-8-2-91-10-07. Счастливой дороги всем тем, кто в пути. Они сняли не только дорогу, но еще и небо, затянутое облаками и тучами. Да, действительно, будет дождь, но не беда. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Залины Магомедовой и Рустама Мульдарова «Между небом и горами».
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.

0: «Между небом и горами» Рустам Ульдаров и Залина Магомедова в программе «Час желания». Да, как, конечно, отыскать человека своего, это... Ну, тут, наверное, пуд соль надо съесть, но, по крайней мере, надо понять сначала себя самого, а потом уже расставить все точки над «и». Конечно, есть набор признаков, с кем хочется общаться, с кем комфортно, с кем вы чувствуете себя в любви и уважении. Ну, а что касается нашей программы, то тут мы, конечно, друзья, вас радуем песнями, которые вы заказываете для родных и близких, и не только. Вы можете поделиться, как проводите сегодняшний день. Сегодня у нас 30 августа. Что для вас, или каким, может быть, периодом жизни для вас стало это лето 2026 года? О чем мечтаете? И оно обязательно сбудется. Самое главное, друзья, не отступайте. Ну, а спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специально предложение на украшения компании «Пер Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: «Час желаний».
0: Добрый день, радиостанция «Прибой», ведущая Зухра Камалова. Так начинается следующее послание. Добрый-добрый, удачи нам и всем слушателям радиостанции «Прибой». Спасибо большое. Хочу поздравить, можно поздравить моих друзей из Чечни и пожелать всех благ, здоровья, счастья, успехов, семейного счастья, чтобы они были здоровы. Правда, как зовут ваших друзей, вы не написали. Может быть, за это время вы что-нибудь обязательно пришлете. Так, с просьбой поставить песню в исполнении Элины Дагаевой «От вашей Раи из Дагестана». Вот так вот. Ну что ж, Элина Дагаева, песня на чеченском языке. Так, ну давайте, буду искать хорошую песню. Я думаю, что... Так. У нее много хороших песен, поэтому попробуем отыскать. Вот «Я люблю» называется песня, я не знаю, по-моему, она будет отвечать всем тем требованиям, которые вы вложили в текст вашего сообщения.

0: Я люблю, так называется, композиция зажигательная на чеченском языке в исполнении Лины Дагаевой. Она прозвучала от Рая из Дагестана для всех своих друзей из Чеченской Республики. С пожеланием здоровья, всех благ, успехов, семейного счастья. И самое главное, чтобы все было у вас хорошо.
1: Час желаний на радио Прибой. Реклама.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строительстве. В строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
9: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый 5-звездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

Роберт Таумер в эфире радиостанции «Прибой». Это вот немного романтизма, друзья, в нашем эфире, потому как программа по вашим заявкам продолжается. И есть у нас следующее. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу передать привет мужу своему Камалу, сестренке Сане, племянникам Шахбану, Мухаммаду, а также племяшкам Саиди и Сафинат. И хочу пожелать им хорошего отдыха на море. Немного времени осталось, и все-таки мы здесь. Зовут меня Патимат. Хотелось бы услышать песню «Мечта бедняка». Правда, не знаем, кто исполняет. Так, ну что, Руслан Тупиев, «Мечта бедняка». Будем слушать и танцевать вместе.

замечательная композиция Руслана Тупиева «Мечта бедняка», друзья. Не только послушали, но и потанцевали. И есть у нас еще сообщение на день сегодняшний. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Тухчара. Любим слушать песни на лакском языке. И поставьте нам, пожалуйста, песни Ларисы Гаджиевой «Халва». Да, ну что ж, «Бахук» именно так она называется. Я думаю, что многие из вас сделали погромче.

0: час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
12: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой. На радио Прибой.
13: Но если вы, друзья, не успеваете на нашу программу, то можно в течение дня направлять нам сообщение, и обязательно в рубрике «Сюрприз» оно прозвучит во второй половине часа, где-то вот примерно 40-45 минута. Я напомню о том, что дважды в день с 12 до 13 и с 17 до 18 мы исполняем ваши желания и ваши музыкальные пристрастия. Они воплощаются в жизни и радуют не только вас, но и всех, кто слушает радиостанцию «Прибой». В студии Зухра Камалова остаюсь с вами еще до 15.00 и напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего. Не могу оставить вас без музыкального подарка. Ну, не знаю, как вы, я точно буду танцевать. Рустам Ахмедханов, Айлизет, и сразу после небольшого информационного блока.
14: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Лизет, именно так называется композиция Рустама Ахмедханова, которая, ну, я думала, что завершила очередной наш час общения, но это, оказывается, еще не все. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», очень рада слышать вас и ваш бодрый голос. Спасибо большое нашим слушателям. Так, есть еще такое. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Зовут меня Зухра. Ох, селение Первомайского. Это моя тезка, видимо. Так, передаю привет своим братьям и сестре. Поставьте, пожалуйста, песню моим доченькам в камине 6 утра. Песня называется «Камин» в исполнении Имина с Джонни. С удовольствием. А еще из Франции пришло нам сообщение. Салам, маршал, всем, кто на волне радиостанции «Прибой». Так она начинается. Хочу пожелать всем прекрасного дня, отличного настроения. Лето мы провожаем, осень встречаем, но главное, чтобы тепло оставалось не только на улице, но и в наших сердцах. Светлане и Регине огромный привет. Передаю вам самые добрые пожелания, здоровья, счастья и улыбок. А радиостанция «Прибой» спасибо за хорошее настроение и музыку. Муса, Париж, 2026. С просьбой послушать песню в исполнении Татьяны Куртуковой «Матушка Земля». Ну что, все эти песни в ближайшее время, присоединяйтесь.
1: В Дагестане 13 часов.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68-11-68.
8: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68-20-40.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Расставаться с человеком, который тебе дорог, конечно, тяжело. Разлука, именно так называется композиция на аварском языке в исполнении Шамиля Ханакаева и Айшат Насрулаевой. Услышанная вами, но не стоит горевать. Конечно, тяжело, она действительно выбивает из колеи, не хватает привычного контакта, появляется тревога, пустота. Но с этим можно работать, и об этом наша рубрика.
1: Обо всем понемногу.
0: Специалисты советуют, не пытайтесь сразу взять себя в руки, не подавлять эмоции. Скажите, да, мне сейчас тяжело, скучно, одиноко, но разрешите себе погрустить, позлиться, побояться, но это нормальная реакция на потерю привычного общения. Если сдерживать чувства, они могут заострять и усилить стресс. Поэтому, друзья, ни себя не навлекайте на себя то, что можно со временем отпустить. Если разлука временная, ну, скажем, кто-то уехал в командировку, на учебу, то нужно поддерживать контакт, договоритесь об этом. Это видеозвонки, голосовые сообщения, обмен фото, совместные занятия, кино, игры, спорт. Ну, придумайте небольшие ритуалы. Например, ежедневное утреннее селфи или обмен тремя хорошими вещами, которые случились за день. Разлука – отличный шанс уделить себе время, поэтому займитесь хобби, советуют специалисты. Начните изучать что-то новое, пересмотрите рутину, поставьте личные цели. Но это не значит, что нужно игнорировать другого человека, но просто это помогает не зацикливаться. Даже на расстоянии полезно обсуждать будущее. Договоритесь о сроках воссоединения, придумайте, как отметить эту встречу. А иногда в быту и в окружении есть такие якоря, вещи, фотографии. Если они напоминают вам о человеке, которого уже нет, и вам очень тяжело, то на время можно убрать это. Полностью разорвать связь не получится. Дайте себе передышку. И еще, не оставайтесь один на один с переживаниями, поговорите с тем, кому доверяете. Иногда помогает психолог, друг, родственник. Особенно важно, если тревога становится постоянной. Но если этого нет, то подключайтесь в эфир радиостанции «Прибой».
1: Обо всем понемногу.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: дорогах.
1: Юлия Савичева, осторожно, я вот говорю именно об этом, друзья, потому как есть у нас заторы, есть замедление движения, есть даже где машины стоят. Ну, давайте так, полностью... Дорога, начиная от проспекта Насрудинова по Петра Первого, вплоть до улицы Примакова. То есть вот этот участок в направлении Махачкалы, конечно, да. И еще от примерно на перекрестке улицы Гамзата Цадасы, ну вот съезд на Петра Первого. Небольшой участок по проспекту Расул Гамзатова до Яракского, а также по Дзержинского в районе Второго рынка по Магомеда Гаджиева. Наблюдается затор до улицы Магомед Тагирова. Наблюдается небольшое замедление движения, друзья, в районе Северного автовокзала, а также по проспекту Казбекова, это район Семендера. И внимание всех тех, кто выезжает из Махачкалы в сторону Хасавюрта. По Хасавюртовскому шоссе, не доезжая до селения Каркма-Скала, вот самый первый поворот на... право. Именно оттуда уже начинается пробка до переезда Тюбе. Ну и также по центральной автотрассе в направлении от села Новолакское. Хотелось бы еще предупредить всех водителей, потому как сегодня опубликована новость о том, что из-за оползня перекрыли трассу в Лакском районе Дагестана. Инцидент случился под утро около 4 часов утра на 161-м километре трассы Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Верховой откос дороги обрушился на протяжении более 100 метров. Высота сошедшей породы составила около 50 метров. Движение автотранспорта на поврежденном участке полностью закрыли на время расчистки для сохранения транспортного сообщения с районным центром, селом Кумух и другими населенными пунктами, организовали объездной маршрут через села Багикла и Унчукатль протяженностью 7,5 километров. Водителей просят учитывать информацию об оползне при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты. А еще по поручению временно исполняющего обязанности главы республики Федора Щукина, Минэнерго Дагестана совместно с МЧС и Ростехнадзором начали выездные проверки автозаправочных станций, деятельность которых ранее была приостановлена из-за нарушений пожарной и промышленной безопасности. Комиссия уже обследовала 20 автозаправок Махачкалы и Каспийска. На большинстве из них владельцы оперативно устранили выданные замечания. По итогам повторных инспекций будет решен вопрос о снятии ограничений и возобновлении работы станций.
0: Пробки на дорогах.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Диджей Антонио и Хареро в эфире радиостанции «Прибой». Word, так называлась композиция, которую предвещает наши друзья общение с вами в рамках рубрики «Сюрприз». И вот у нас кто-то постарался и направил нам на этот номер сообщение заблаговременно. Оно успело дойти как раз-таки в приложение. Кстати, у нас и Макс, и WhatsApp, и просто сообщение принимается в нашей эфире. Так, здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишем вам из города Кизляр. А пишет нам супруга, которая от всей души хочу передать привет. Пишет она мужу Ахмедову Назиму Алиабасовичу. Сейчас он находится в зоне СВО. Мы его очень любим и ждем. И подарите, пожалуйста, песню в исполнении Олега Газманова «Офицер».

0: Выражаем признательность участникам СВО и солидарность со всеми, кто приближает победу. Глубокая благодарность нашим защитникам. Гордимся безмерно. А это музыкальный подарок специально для супруга, для мужа Ахмедова Назима Алиабасовича, который находится в зоне СВО. Вас очень любят и ждут, пишет вам супруга, и, конечно, из города Кизляр. И, конечно, желает вам здоровья прежде всего. Возвращайтесь домой. Ну а что касается нашего эфира, то мы движемся дальше. Самет Бутаев в продолжении. Будьте рядом.
1: Реклама.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Мне кажется, эти слова хотят услышать, ну, каждая. Особь прекрасной половины человечества Денис Вершенко открыл новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Человек так устроен, что всегда хочется чего-то большего. Ну вот, скажем, сегодня воскресенье, сегодня день выходной, радостный. Хочется его еще продлить, и еще. И независимо от того, какие нас ожидают события, мы все одинаково ждем этого дня, не только этого нашего маленького праздника. Так что пусть ваш сегодняшний день и вечер не разочаруют вас. Пусть они подарят вам тот отдых, который вы планировали. Ну, возможно, вы планировали: так, сейчас что-то все сделаю, а потом сяду отдохну. Вот еще вот это сделаю, а потом отдохну, а будущего может и не быть. Бросайте все, подключайтесь к эфиру радиостанции «Прибой» и просто развлекайтесь, просто наслаждайтесь жизнью. У микрофона Зухра Камалова, здесь я вас буду сопровождать, и вот одну из новых работ я вам предложу. Зубаржат Махачева, песня называется «Ночь». Ну, не знаю, ночью, конечно, люди спят, а может быть, и просто общаются. Не знаю, что вы запланировали. Пусть все удастся.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: Рано или поздно к этому приходят все.
8: Реклама на радиоприбой.
7: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Замечательный голос Рукият Гамзатовой не оставляет нас равнодушным. Посвящение Барият Мурадовой, так называется композиция. Ну что, 14:22, а это значит время рассказать нам.
1: Радио Прибой. О погоде.
0: Итак, погода у нас, конечно, пасмурная. В Махачкале ожидается сегодня кратковременный дождь, ветер умеренный, северо-восточный, скорость 5-6 с порывами до 7 метров в секунду. Ветер слабый, северный, будет вечером, то есть сменит направление. Геомагнитное поле активное. Что касается температур воздуха, 23-24 днем, ночью 21. Также дождливая погода сохранится и в дне завтрашнем. Температура морской воды еще благоприятная. Приятное, плюс 25, ультрафиолетовый индекс средний 6, ну и атмосферное давление чуть выше нормы. В Кизляре, конечно, теплее, 26 градусов, облачная погода, вечером кратковременный дождь, но ночью температура опустится до 18-19. Ночью будет облачная погода, завтра пасмурная, осадков нам не прогнозируют. В Кизил-Юрте, в Хасаюрте 24, кратковременные дожди, такая погода сохранится и завтра, ну а что касается температуры воздуха ночью, то она составит 19 градусов. В Буйнакске 19 градусов, кратковременный дождь, ночью дождь с усилением, температура воздуха 15 ночью. В Избербаше 24, также кратковременный дождь и дождь более активный. В Дербенте дождливая погода, ночью температура 22 градуса, ну а днем 24.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну, друзья, то самое время, которое называется сюрпризом. Для кого-то это будет подарок, а для кого-то это долгожданное сообщение, которое должно было быть зачитано в эфире. Есть у нас два, начнем с первого. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», пишут вам биологи, биологи Республики Дагестан. От всей души хотим поздравить сегодня с днем рождения Борзову Зою Васильевну. Хочется пожелать ей сегодня всего самого доброго, трепетного, счастливого и чудесного. Пусть ее всегда успех сопровождает на жизненном пути, пусть радость каждого дня будет сильнее и глубже. Крепкого здоровья, мира, любви, процветания, душевности, креативности, какой она является, и гармонии. Пусть сегодня будет хорошо и легко. Подарите ей песню Антона Зацепина и Надежды Кадышевой «Широка река».

0: Антон Зацепин и Надежда Кадышева, группа «Золотое кольцо». Сегодня это музыкальный подарочек для Борзовой Зои Васильевны, все педагогическое сообщество, все биологи Дагестана. От всей души поздравляют вас с днем рождения. Пусть глаза ваши всегда улыбаются, пусть сердце всегда поет, пусть на душе будет тепло и спокойно, благополучие, добра и ярких моментов жизни. И вот прежде чем сказать еще вам до свидания, друзья, вот хочется еще одну заявочку воплотить в жизнь. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», пишу я вам из Касумкента. Я ваш постоянный слушатель. Хочу просто для всех отличного настроения пожелать и послушать песню в исполнении Марины Алиевой и «Бахтовар». «Студентка» так называется песня на лезгинском языке. Сразу после информационного блока, друзья, в студии этот день провела с вами Зухра Камалова. Услышимся следующую субботу. Будьте счастливы, будьте любимы.
1: Реклама на радио. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Наша музыка только ваша, дорогие друзья. Добрый день, 15.05 на столичных, и я, Иза Ахметханова, приветствую вас на волнах радиостанции «Прибой». Сегодня воскресенье, любимый день недели, 30 августа. Последнее воскресенье лета, день, когда август уже не просто месяц, а, наверное, состояние. Мы с вами на финишной прямой, и это ощущение одновременно щемящее, но и красивое. Как последняя страница книги, которую не хочется закрывать. Природа сегодня решила напомнить нам о своей силе. Сегодня немного дождливо, но пока спокойная погода. Хотя МЧС предупреждает, с 30 августа по 2 сентября ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Поэтому, мои хорошие, давайте будем умнее стихии. Отложите пикники в открытых полях, будьте особенно аккуратны за рулем на трассах, ну и на дачах уберите легкие предметы со дворов. Ну а гуляя по городу, смотрите не только под ноги, но и вверх, избегая старых деревьев, ну и шатких конструкциях. Но даже в такую погоду у нас есть музыка, друзья, которая не зависит от ветра. Она всегда с нами, и мы начинаем этот воскресный эфир, чтобы наполнить ваш день теплом, звуком и хорошим настроением. Включайте прибой погромче, друзья. Поехали!

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
9: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.
1: Ну и первая премьера, которую я хочу вам прямо сейчас предоставить, это голос, который звучит по-особенному тепло и проникновенно. Адильхан Баматказиев с песней «У меня есть ты». Это не просто признание, а напоминание о том, о самом главном, о том, что даже когда вокруг суета, когда жизнь бросает нас в разные стороны, есть одно слово, которое все ставит на свои места. И это слово «ты». «У меня есть ты». И этого порою абсолютно достаточно. Простая, но такая глубокая фраза становится главной мыслью этого трека. Слушайте и чувствуйте. Прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» Адильхан Баматказиев. «У меня есть ты».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-51-51. 292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Друзья, это рубрика «Пробки на волнах» радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих участках. Северная часть города – это проспект Казбекова в Семендере, выделен красным, небольшой отрезок, заторы. Также по проспекту Алигаджи Акушинского от пересечения с проспектом Казбекова в сторону северного автовокзала – плотное движение. Также по проспекту Имама Шамиля небольшой отрезок на пересечении с улицей Агасиева, ну а также в промежутке от Джума-мечети до улицы Магомеда Яракского движение затруднено. И вплоть до Хаджи-Булача также у нас сохраняются пробки. Зафиксировано ДТП на пересечении с проспектом Гамидова. Да, ДТП в среднем ряду. Далее, проспект Гамидова. У нас заторы на пересечении с проспектом Имама Шамиля, вплоть до пересечения с улицей Гагарина. Далее, заторы на пересечении улицы Ирчи-Казака и проспекта Гамидова. Далее, красным выделена и Сергокалинская улица. Улица Магомеда Яракского практически вся выделена красным. Проспект Амитхан Султана в заторах, небольшой отрезок. Улица Каркмасова, Батырая, Радищева, Дзержинского выделена красным. Пробки и на Магомеда Гаджиева, и на Гусаева. Довольно серьезные заторы. Далее, пересечение улицы Дахадаева и проспект Расула Гамзатова, плотное движение. Ну и редукторный поселок, знаете, стоит почти весь. По проспекту Петра Первого в промежутке от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой все выделено красным, там зафиксировано ДТП, задействован левый ряд. В целом от моста до кольца весь проспект Петра Первого стоит выделен красным, друзья. Пробки также на Хаджи-Булача. Улица выделена красным, ну и проспект Насрудинова, заторы сохраняются от кольца по всем направлениям. Уважаемые водители, ветер усиливается, возможно, будьте особенно внимательны за рулем, обещали нам ветра. Ну, соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию, не забывайте, конечно, о пешеходах. Пусть хорошая музыка с прибоя сделает вашу дорогу приятнее. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
2: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.
2: Друзья, 16:04 на столичных, и снова с вами я, Иза Ахметханова. Мы входим во второй час нашего совместного эфира. Знаете, сегодня утром я почувствовала, как воздух стал абсолютно другим. Еще вчера опалило безжалостное летнее солнце, ну а сегодня пахнуло прохладой и чем-то новым. Это ощущение, будто стоишь на стыке двух сезонов, календарь еще говорит «лето», ну а душа уже чувствует шепот осени, друзья. Но это не повод для грусти, это повод поймать последние, самые сочные капли лета и насладиться этим моментом. Но главное, мы здесь. Мы дышим, мы слушаем, и мы с вами на одной волне. Включайте прибой по традиции погромче. Поехали дальше.

0: Zeke was wailing at times.
1: Даргинская поговорка.
2: Голова тишин, урхна зикадив.
3: Быстрая река до моря не доходит.
1: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радио «Прибой».
1: Отличный день, отличная музыка.
2: Ну и прямо сейчас вторая премьера, которую я готова вам предоставить, и она точно заставит вас двигаться. Евгений Бакшиев, знакомый многим по работе в легендарной дагестанской группе «Кинца» и ярким сольным проектом, представляет новый трек «Танцуй со мной». Забудьте на пару минут о делах, отпустите мысли и просто позвольте ритму вести вас. Эта песня как приглашение в самый лучший вечер, легкая, драйвовая, ну и с искренним посылом. Композиция. В ней есть тот самый кавказский характер, который не дает усидеть на месте. Прямо сейчас на волнах радио «Прибой» Евгений Бакшиев. «Танцуй со мной».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня 30 августа, день, который вместил в себя и историю, и природу, и необычные праздники. Давайте пройдемся по главному. Сегодня день пропавших без вести. Во всем мире вспоминают тех, кто исчез и до сих пор не найден. Это день памяти, ну и, конечно, надежды. Также сегодня Международный день китовой акулы. Самая крупная рыба в мировом океане до 12 метров в длину и 21,5 тонны веса. Во время кормления рот этого гиганта может растянуться на целый метр в ширину. Просто представьте. Праздник призван привлечь внимание к проблеме их истребления. Также сегодня день Республики Татарстан. 30 августа 90 года Верховный Совет принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. Да, знаменательные события дня сегодняшнего. Именно в этот день, в 1829 году, в Москве заложена Триумфальная арка. Символ победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. А вот в 1873 году открыта земля Франца Иосифа. Также в 1901 году запатентован электрический пылесос. Ну а уже в наших годах, в 1995 году, основана компания-разработчик программного обеспечения «Опера». Кто же родился в этот день, друзья? Писательница Мэри Шелли, также Исаак Левитан, художник, ну и балалаечник Михаил Рожков, ну и актриса Кэмерон Диас, политик Александр Лукашенко. Необычные праздники. День Франкенштейна сегодня, день рождения компакт-кассеты. Ну и удивительный день, не правда? Ну а мы продолжаем наш эфир, друзья, на волнах радиостанции «Прибой». Кстати, сегодня также день пляжа, а вот Алексей Чумаков предлагает нам увести нас на моря. Прямо сейчас вместе с ним поплыли по волнам радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: или без ограничений.
1: Дорогие друзья, совсем скоро, ровно через несколько минут, эфир превратится в комнату, где все решения принимаете именно вы. В этом пространстве нет случайных голосов, есть только те, кто хочет быть услышанным. Если у вас есть слово, которое вы давно не решались произнести, или песня, которая ждала своего часа, сейчас, наверное, самое время. Час желаний совсем скоро стартует на наших волнах. Пишите в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Я здесь, чтобы ваши слова зазвучали. Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for.

0: А желание сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы открываем ваш любимый час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Воскресенье, 30 августа, и этот день, и этот час ваш, друзья. Время, когда ваш голос становится главным инструментом эфира. Заказывайте песни, поздравляйте, передавайте приветы, пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Я жду ваше сообщение. На связи Иза Ахметханова. Ну и первые смс, которые уже к нам поступили. Иза, привет! Сегодня у моей мамы Патимат день рождения. Хочу поздравить ее с этим днем и поставить для нее композицию в исполнении Марианны «Не могу забыть». Что-то очень захотелось ее послушать. Ну, с днем рождения от всей души поздравляем вашу маму Патимат. Пусть этот день запомнится ей вашими голосами и улыбками. Желаем ей крепкого здоровья, долгих лет жизни. Ну и ставим душевный трек в исполнении Марианны под названием «Не могу забыть». Далее еще одно смс. Иза, я сегодня купил билеты в Дагестан для своей семьи. Знаю, что некоторые делились такой новостью с вами. Будем у родителей через неделю. Так рад, что даже не верится. Поставьте, пожалуйста, Энрике Иглесиаса что-нибудь на ваше предпочтение. Ну, билеты домой — это не просто бумажки, я часто об этом говорю. Это ключ к тому месту, где тебя обязательно ждут. Пусть эта неделя пролетит быстро, ну а песня, которую вы заказали, станет приятным бонусом, как говорится, который мы ставим, станет вашим предвкушением вечера. Ну, а также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин,

0: Это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: «Бриз Марина». Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получаете доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, час желаний продолжается. Если вы хотите заказать песню, поздравить близких или просто передать привет, пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Я с удовольствием все зачитаю, ну и, конечно, поставлю ваши любимые композиции. Иза, я сегодня помогла бабушке сделать компоты. Она улыбалась, и я поняла, как приятно делать добро. Ну, плюс ко всему, приятно, что в зимнее время года вместе с бабулей будете наслаждаться этими вкусными компотами. Ну и навык, какой навык, благодаря бабушке. Ну что ж, вам приятного вечера. Рады, что у бабушки настроение на отлично. Вы попросили композицию в исполнении группы «Бахтовар». Девочка-модель. Ну, будем надеяться, что вы о себе, вот такой вот заряд энергии и самоуважение у вас к самой себе. Будем наслаждаться вместе с вами данным треком. Ну, а далее еще одно сообщение, друзья. Здравствуйте, Иза, хочу поздравить своего друга Хажис Андрея Аула с днем свадьбы. Хочу пожелать ему всех благ. Поставьте в исполнение Бурлият Ибрагимовой про сестер. Заранее спасибо большое, пишет нам Амир. Пишет он с Махачкалы. Ну что ж, мы также от всей души поздравляем вашего брата, и вернее друга. Ну, скорее всего, уже и брата. Друга Гаджи с Андрея Аула с днем свадьбы. Пусть семейная жизнь будет только счастливой, яркой, доброй. Ну и в семье будет всегда спокойствие и взаимопонимание. Обязательно поставим композицию в исполнении Бурлият Ибрагимовой. Ну, не знаю, насколько про сестер, но что-нибудь очень душевное в ее исполнении обязательно, друзья, прозвучит. Далее еще одно СМС вдогоночку. Так, прогрузится. Здравствуйте, Прибой. Хочу передать привет жене Жанне. Хотелось бы послушать песню «Stray Kids». Ну, немного с вами пообсуждаем насчет композиции. Постараюсь ее найти. Ну, а прежде напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра, конечно, с драгоценными камнями. «Росювелир» — роскошь, доступная каждому.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компаний «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
7: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе побеждать!
9: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
11: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
12: Сейчас желание в самом разгаре. Друзья, мы уже поставили песни по вашим заявочкам некоторые, но и еще желающие пишите 8-988-291-1007. Мы обязательно зачитаем ваше сообщение, ну и поставим любимые композиции. Итак, добрый вечер. Хочу передать привет своей семье, которая сейчас в гостях в Байрам-Айгуле. Желаем им здоровья и хорошего настроения, ну и скорее возвращаться домой. Ну, мы обязательно передаем привет всей вашей семье, пусть их поездка в Байрам-Аул будет теплой, ну и запоминающейся. Попросили композицию в исполнении Наргили Даргаевой «Вун-вун», она обязательно прозвучит. Далее еще одно смс, друзья. Иза, я сегодня первый раз за долгое время позвонил отцу, мы поговорили о простых вещах, и я понял, как мало нам нужно для счастья. Поставьте что-нибудь в исполнении Сырият Рабадановой. Ну и иногда мы забываем, что счастье на самом деле в простых словах, простых мелочах. Песня, которую вы выбрали, звучит как-то, как то самое «Я горжусь вами». Обязательно прозвучит. Я уверена, ваш отец оценил ваш звоночек, ваш поступок как самый-самый дорогой его сердцу. Ну и композиция Сырият Рабадановой обязательно прозвучит. Например, «Послушай меня» композиция. Думаю, будет как нельзя кстати. Ну а я, друзья, также напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. Росювелир, вы достойны лучшего.
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
2: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
9: Дорогие друзья, час желаний подошел к своему логическому завершению. У нас есть последняя смс-очка, которую я зачитаю обязательно, поставлю композицию. Ну, а далее у нас все по программе. Здравствуйте, Зухра, Барият, Ума и Алим Гаджи. Вы самые смачные люди в моей жизни. В любом положении вы красотки. Вот такое сообщение к нам поступило. И эта песня для вас. Далее пояснение. Поставьте песню Шамиля Гаджиева, Савли Марка на Даргинском. Да, есть такая композиция, и вы правильно подметили. Композиция называется «Образ мечты». Ну, для всех ваших близких, смачных людей, для Зухры, Барият, Умки и Алим Гаджи прозвучит данная композиция, друзья. Обязательно прозвучит в качестве завершения часа желания. Ну, а теперь, внимание, ровно в 18.00 на волнах радиостанции «Прибой» стартует хит-парад по-русски. Горячая десятка лучших треков, которых выбрали именно вы. 10 лучших песен этой недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Мы пройдем от 10 места, конечно, к вершине. Так что оставайтесь с нами, будет жарко и музыкально.

0: Дагестане 18 часов.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Десятка популярных треков в чемпионате.
3: Слушай и болей за любимого артиста.
4: Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем главный музыкальный час этого воскресенья. В эфире русский хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». 10 лучших песен этой недели, которые выбирали именно вы, наши слушатели. Сегодня в нашем чарте и возвращение легенд и голоса нового поколения от мощных баллад, как я люблю говорить, до танцевальных ритмов. Мы поднимаемся от 10-й строчки, конечно, к вершине. Кто сегодня на высоте? Давайте узнаем. Поехали. И открывает десятку человек, чей голос пробирает до мурашек. Стас Пьеха в этом треке не просто поет, он растворяется. В каждой ноте легкость и, наверное, одновременно тяжесть, когда ты позволяешь себе исчезнуть в ком-то другом. В его голосе есть та самая уязвимость, которую редко встретишь в современной поп-музыке. Это песня о том, как мы теряем себя в любви и находим себя заново. Стас Пьеха, «Таю».
5: Десятое место.

0: Итак, друзья, девятая строчка. И тут у нас расположился дуэт, который звучит как разговор двух людей, которые помнят абсолютно все. Зомб и Нолла создали историю о том, что даже когда мир переворачивается, есть вещи, которые остаются неизменными. Их голоса сплетаются, как нити, которые не рвутся. Это не ностальгия, это уверенность. Уверенность в том, что настоящее чувство не уходит, оно просто ждет своего часа. Зомб, Нолла, по-прежнему.
1: Девятое место.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: На восьмой позиции трек, который звучит как драгоценный камень. Сивиль, Артик Асти создали песню, которая не тускнеет со временем. В ней та самая искра, которая отличает настоящий хит от проходного. «Бриллиант» — это история о том, что настоящая ценность не в блестке и, конечно, не во всех остальных каких-то атрибутах, а, конечно, в глубине, о том, что даже в мире, где все быстротечно, есть вещи, которые остаются с нами навсегда. Сивиль, Артик Асти, «Бриллиант».
1: Восьмое место.

с этим было туго. Ты доводил меня, била требезги посуд. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Седьмая позиция, и тут огонь, облеченный в звук. Ани Лорак в этом треке не поет, она проживает каждое слово. Ее голос как вспышка, которая озаряет все вокруг. Это песня о той любви, которая не знает полутонов, о чувстве, которое невозможно контролировать. Обожаю. Это не просто признание, это состояние, когда ты позволяешь себе быть уязвимым и сильным одновременно. Ани Лорак, обожаю.
1: Седьмое место.

0: Реклама на радио.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
7: Десятка популярных треков в чемпионате.
8: Слушай и болей за любимого артиста.
9: Друзья, с вами по-прежнему я, Иза Ахмедханова, и это «Хит-парад по-русски». Горячая десятка лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Мы добрались до 7-й строчки, и 7-я позиция тут Нет, мы добрались до 6-й строчки, друзья, и тут безусловная любовь, о которой поет Зара. Да, она требует, она принимает. Ее голос, как признание, которое не нуждается в оправданиях, «Ты мне нужен, любой». Это не просто слова, это клятва. Зара проживает песню так, что веришь, наверное, каждому слову. В этом треке принятие человека таким, какой он есть, без условий и оговорок. Итак, встречаем Зара. «Ты мне нужен, любой».
10: 6-е место.

0: Дорогие друзья, мы прошли половину пути, прямо сейчас золотая середина, а впереди самые горячие треки, за которые вы голосовали больше всего. Пятое место у дуэта, который стал событием этой недели и не только, Стас Михайлов и Эмин. Соединились свои голоса в песне о тех, кто ищет свое место в мире. «Вокзалы одиноких душ». Это не просто хит, это разговор с каждым, кто когда-либо чувствовал себя потерянным. Два голоса, две судьбы. Конечно, одна правда. Это песня о том, что даже в самой длинной дороге можно найти свой путь. Стас Михайлов, Эмин. «Вокзалы одиноких душ».
1: Пятое место.

0: Четвертая строчка, и тут песня, которая звучит как глоток свободы. «Пять утра» поют о любви, которая не ищет оправданий. Она просто есть, яркая, настоящая, без компромиссов. Это трек о том, что любовь не терпит полутонов. Мы не раз об этом говорили. Любовь всегда чистая, искренняя, настоящая. В его музыке дерзость и искренность, которые заставляют нас верить в то, что даже в этом мире, где все кажется сложным, есть место для простых и настоящих чувств. «Пять утра», а у нас любовь.
1: Четвертое место.

0: А вот и тройка самых популярных.
1: Друзья, и вот финал. Три трека, которые вы поставили выше всех, это «Бронза», «Серебро» и «Золото». «Бронза» у песни, которая звучит как разговор с самим собой. Михаил Шафутинский поет о той самой случайности, которая меняет жизнь. Его голос как старый друг, который знает, когда промолчать, ну а когда сказать главное. В каждой ноте мудрость, тепло и та особенная интонация, которая есть только у него. Случайность – это напоминание о том, что в жизни нет ничего случайного. Итак, встречаем. Михаил Шафутинский. «Случайность».
0: Третье место.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна?

Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
8: Десятка популярных треков в чемпионате.
9: Слушай и болей за любимого артиста.
10: Дорогие друзья, с вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, и это «Хит-парад по-русски» – горячая десятка лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой», то бишь по вашей версии. Мы прослушали уже 8 композиций, осталось 2 лидера, скажем так, «Серебро» и «Золото». «Серебро» сегодня у дуэта двух девочек, да, неожиданный, яркий, с искрой, две Евы, два голоса, одна история, песня о том, что даже в суете можно найти себя, услышать свой голос. В этом треке и сила, и уязвимость, и та самая искра, которая отличает настоящий дуэт от случайного совпадения. Итак, встречаем Ева Власова, Ева Польна, Ева.
11: Второе место.

0: Друзья, и главный победитель этой недели – наш мега-романтик Акмаль с песней «Больше, чем любовь». Этот трек звучит как обещание, как признание, как голос, который невозможно забыть. «Больше, чем любовь» – это не просто слова, это состояние, когда чувства перерастают самих себя. В его голосе и сила, ну и та самая трепетность, нежность, и та самая любовь, которая зажигает сердца. Первое место абсолютно заслужено. Поздравляем победителя. Акмаль, «Больше, чем любовь».
1: Лучший за неделю. Первое место.
2: Лунное затмение мне показало любовь. О том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой. Я в этом облаке ищу твои следы надежды.

Это была горячая десятка русскоязычной музыки на волнах радиостанции «Прибой», друзья. Спасибо, что выбирали, слушали и были с нами. Сегодняшний хит-парад сказал, что музыка — это больше, чем просто звук, это голос, который объединяет нас, заставляет чувствовать и, конечно, верить. Ну, к сожалению, сегодняшний эфир также подошел к концу, наш вечер подходит к концу, 18:45, пусть он будет теплым, уютным и наполненным только хорошими моментами. Ну а вы берегите себя, своих близких. С вами была я, Иза Ахмедханова. Мы встретимся уже завтра на этих же волнах, на волнах радиостанции «Прибой». Хорошего воскресенья. Всем пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68-11-68.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: беспокоит позвоночник, другой – после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, «Динамо» Махачкала, «Родина», Москва. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Когда мы были молодыми, на радио «Прибой» шлягер.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.
3: Я держался на моральных, когда жизнь била с размаху по душевной наковальне. Мы сверху

0: Лезгинская поговорка.
1: Ахмак алачер, мекхер жедач.
2: Не бывает свадьбы без дурака.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 20 часов.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: навсегда.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
8: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Мардлих,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизел-Юрт,
0: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радиоприбой. Нас слышно.
2: Амурская поговорка.
3: Худул нос хоги дахау, тушман цхоги эмирау.
4: Друзей и ста мало, врага и одного много.
2: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы.

0: Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Букуни баквалли, маза деткой.
2: Когда чабанов много, овцы теряются.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория, а главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-297-47.
6: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник – другой. После инсульта – третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
1: Радио Прибой.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим?

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68-11-68.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: У одного учителя был ученик, любивший философствовать и считавший себя ищущим. Однажды, когда тот был занят мыслями о Боге, к нему обратился нуждающийся, прося помощи. Ответив «Бог поможет», ученик продолжил свои размышления. Бедняк пошел искать помощь дальше и встретил другого человека, который сам предложил ему помощь. Об этом случае узнал учитель и сказал ученику: «Да, ты был прав, что так напряженно искал Бога. Ведь в тот момент Его не было в твоем сердце, раз в нем не откликнулась Его любовь. Знай же, что в это время Он и Его любовь гостили у человека, оказавшего бедняге помощь. Пойми, только тот, кто не отворачивает своих глаз, не закрывает своего сердца и не зажимает руку в кулак, видя нужду человека, не закрывает ушей, видя плач и мольбу о помощи, только тот может глазами и ушами сердца услышать его весть, воспринять его дар и познать его».
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плессировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: что там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Радио Прибой.
1: Прошлым житьем

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру